0: Tom Holloway is in a...
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВП-76.
0: Самый натуральный засранец.

Ну, поделился. Вдохновили композитора. В нашей передаче я исполняю статус «Бесплатчик» и «Недавно Лас Кассия».